Ужели видать такого нам царя? Проклевали мы Бога, согрешили во веки о себя.

не тва так скопилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

0: ще просим. Нет, так убирайся, проваливай.
1: Допросы, я разумею, отец Фарлан, проси.

0: си повесить. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот и не указ.
1: А что мне
0: этот вердик, разбойник, о, грызка ты?
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?
2: Господи, стой!

он умрет, я всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока.

0: все пьет, князь Василий Иванович Шуйский. Чем он пьет?
1: Шуйский, сове, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод, пришел с доносом. На Шуйского вам зизлавства и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

чтоб ни одна душа не тряслась за этого, чтоб сани все перебежали с прочего, чтоб вороны прилетали с крыльями. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски! Неправда!

Боже смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите! Простите!